0: I just want everything simple, eh?
1: Привет! Меня зовут Хелен. Или по-русски Елена или Лена. Добро пожаловать в радиостанцию 8CCC 102.1 FM. 8 Тройной Ц 102.1 FM. Это наш местный радиостанция для города Алис Спрингс и города Теннант Крик. И русский уже здесь.